0: Vodostáni.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографик.
0: Водостояние.